года. Но в сердце ты. Всегда. Я же любила тебя. Прошу, поверь в меня.

разные. Иногда мы движемся прямо к заветной цели, а иногда плутаем извилистыми путями. Но какую бы дорогу мы ни выбрали, «Кавказ-радиоволна» сопровождает нас всегда –

0: Что же это такое?
1: Че?
0: Вот это рыжая моя невеста? Не может быть.
2: Чего же не может быть? Раз ее мама привела, значит, так оно и есть.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи. Алиса,
1: включи Кавказ Радио Волна.
2: Включаю Кавказ Радио Волна.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 90.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска: в России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» — проект «Историал коллекция», об этом сообщает «Ура.ру». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Новинка.

0: и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
1: Простите, часовню тоже я развалил?
0: Нет, это было до вас, в 14 веке.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 00 51 0775.
3: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио», «Волна». Генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продукт. Продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
4: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма — просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат», сообщает РИА Новости. По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос почти в 4 раза, это более 96 тысяч рублей, сказала вице-премьер. В апреле Минпросвещения и Миноборнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска: россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. А главным способом восстановиться становится поиск личного пространства, даже в самых неожиданных местах. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Самым популярным убежищем стала ванная комната. Там находят возможность передохнуть 31% респондентов. Еще 19% выбирает спальню, 12% – балкон. Согласно исследованию, почти половина родителей, 48%, признались, что на длинных выходных устают с детьми сильнее, чем в обычные дни. 15% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% скорее согласны. При этом только 9% респондентов воспринимают такие выходные как полноценный отдых. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей — автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Новый хит.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
1: Больше новинок.

салонах сотовой связи Ringo честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией Ringo не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости. В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка – меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
3: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: С нами нельзя. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
8: Начинайте день с истинного удовольствия.
9: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
8: Представляем новинку – «Микс Пекан».
9: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
8: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
9: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
8: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
9: Звоните 999-115.
10: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
11: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
12: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
13: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 00 51 0 775.
2: 19 мая в концертном зале СОГО состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.
3: Как

0: 16 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
2: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Северной Осетии на площадке Кавказского инвестиционного форума. Как сообщает пресс-служба главы и Кабмина Республики, особое внимание премьер-министра привлекли макеты модульных конструкций, которые подходят для глэмпинг-отелей и частного сектора, не требуют капитального строительства и могут транспортироваться в любую точку России. Для расширения действующего производства инвестор планирует построить завод за счет собственных средств. Проект разбит на 3 этапа и реализуется с 26 по 28 годы. Министру образования и науки Северной Осетии Элле Алибековой вручили почетную грамоту республики за многолетнюю и плодотворную деятельность в сфере образования. «Мы видим изменения в этой сфере, сотни проектов, благодаря которым дети могут изучать науку и технологии и, главное, найти себя в жизни», отметили в руководстве администрации главы и правительства республики Северная Осетия. И в завершении выпуска. Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней, сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении Министерства труда. Согласно данным министерства, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Новинка.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды.

0: 7571. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Кавказ – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: бомбарбия.
1: Да-да-да.
0: Киргуду.
2: Что он сказал?
1: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Акбарса» в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе «Акбарс» впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Аппети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволила укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли Толетинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки Заречья Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале уралочку НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории Заречья и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир,

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига». Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
2: Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Кавказ – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравнивания участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Начинайте день с истинного удовольствия.
5: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
4: Представляем новинку – «Микс Пекан».
5: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
4: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
5: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
4: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
5: Звоните 999-115.
6: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты одной из партий внесут на рассмотрение в парламент законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин. Об этом сообщает ТАСС. В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы, которые направлены на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни. Также штраф предполагается за принижение достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины. В феврале текущего года в 5 отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности. Их средний заработок составил 355 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование. Средняя зарплата 217 тысяч. Добыча углеводородов, нефть и газ и IT-сектор по 207 тысяч рублей, а также сфера воздушных и космических перевозок – 205 тысяч рублей. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: И не говорите, что не слышали. Новая песня на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.
6: Больше новинок.

иногда, мы ворчим, как всегда, но в сердце храним одинокий рассказ. Когда сильно нужно, все вместе, одна мы семья, и рядом с народом стоим.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: бомбарбия.
1: Да.
0: Киргуду.
2: Что он сказал?
1: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка.
0: Шутка.
3: Брат, спой что-нибудь, да, душевное.
4: Конечно.
5: Отвали.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Акбарса в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе Акбарс впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Аппети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус, поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволило укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у «Оренбурга» 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки Заречья Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории Заречья и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Дорожные новости.
5: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
4: Дорожные новости.
6: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
7: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
8: Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
10: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40 48 55.
0: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
11: Папа, купи мне велосипед.
12: А поехали, я и себе куплю.
13: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
9: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
14: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама. Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Более 8 миллиардов рублей направят на строительство домостроительного комбината в Северной Осетии. Как сообщил ТАСС, министр промышленности и инвестиций Республики Олег Атаров, реализация проекта запланирована в течение 3-4 лет. Оценочно общий объем инвестиций составит более 8 миллиардов рублей за 3-4 года, сообщил Атаров. По его словам, уже определена площадка для инвестора. В Северной Осетии с 27 года муниципальные районы будут упразднены, а вместо них в прежних границах сформируют муниципальные округа. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняли депутаты республики на заседании парламента. Отмечается, что переход к одноуровневой системе позволит ускорить принятие решений за счет устранения избыточных межведомственных барьеров, обеспечить единый бюджет территории с возможностью направления средств на приоритетные нужды и меры социальной поддержки. И в завершении выпуска. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все 7 объектов, за которыми ухаживает предприятие, уже работают. На протяжении всего сезона наши специалисты будут следить за чистотой и исправностью систем. Мы сделаем все, чтобы фонтаны оставались любимым местом вашего отдыха, говорится в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом. Все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Встречай новый хит!

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 95-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют, выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.
4: Больше новинок.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
3: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «1000 салфеток». 96 26 36.
8: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
9: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
10: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
0: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, кинопоиск, умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 20 51 0 775.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска. Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей – автосервис Чиба Моторс.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Чиба Моторс. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Чиба Моторс. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Это новая песня.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: С 1 сентября вступил в силу новый закон. Неухоженные земельные участки могут быть изъяты. Успейте привести свой участок в порядок вместе с профессионалами. Компания «Рингострой» предоставляет услуги по расчистке и благоустройству участков. «Рингострой». Надежность, скорость и гарантия результата. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Мебельный салон «Рум»
1: представляет.
2: Дорожные новости. В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка – меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останок Исаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
7: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
9: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani — это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
10: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
11: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.

0: 22-37.
1: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Северной Осетии на площадке Кавказского инвестиционного форума. Как сообщает пресс-служба главы и Кабмина Республики, особое внимание премьер-министра привлекли макеты модульных конструкций, которые подходят для глэмпинг-отелей и частного сектора, не требуют капитального строительства и могут транспортироваться в любую точку России. Для расширения действующего производства инвестор планирует построить завод за счет собственных средств. Проект разбит на 3 этапа и реализуется с 26 по 28 годы. Министру образования и науки Северной Осетии Элле Алибековой вручили почетную грамоту республики за многолетнюю и плодотворную деятельность в сфере образования. «Мы видим изменения в этой сфере, сотни проектов, благодаря которым дети могут изучать науку и технологии и, главное, найти себя в жизни», отметили в руководстве администрации главы и правительства Республики Северная Осетия. И в завершении выпуска. Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней, сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении Министерства труда. Согласно данным министерства, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Декор-центр представляет.
7: В эфире «Кавказ Радио». 8 марта каждый день.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останок Исаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр – улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
8: Музыкальные программы радиостанции рекомендованы для прослушивания лицам старше 12 лет. Thank you.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 905-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют, выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: За тобой через года иду, не колеблясь. Если ты провода, я троллейбус. Ухвачусь за провода руками долгими. Буду жить всегда-всегда твоими токами. Слышу я, откажись, пойми разумом. Неужели это жизнь быть привязанным? Неужели в этом есть своя логика? Ой, гляди, надоест, будет плохо. Ладно, пусть свою гнут, врут расцвечено. С ними я на 5 минут, а с тобой вечно. Ты мой ветер и цепи, сила и слабость. Мне в тебе будто в церкви страшно и сладко. Ты неоткрытые моря, мысли тайные. Ты дорога моя, давняя, дальняя. Вдруг ведешь меня в леса, вдруг в Сахары. Вот бросаешь, тряся на ухабы. Как ребенок смешишь, злишь, как пытка. Интересно мне жить, любопытно.

0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
1: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр. Улица Астана Кисаева, 33А. Район Закарпатья.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Кап, работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская. Теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
3: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
4: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике, 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.
8: Почему ты всегда одинокая? Вроде ум есть и есть красота. И душа твоя вроде глубокая, да и к людям ты вроде добра. Так о чем же печалишься, милая? Что тоскуешь ты день ото дня? Потому что ему нелюбимая. Ему вроде как не до меня. Оглянись, ведь здесь есть и другие за тобой, что пойдут в полымя. Так они для меня все чужие. Нет в душе к этим людям огня. Чем же он твое сердце затронул? Чем он душу твою подчинил? Чем пробил твою оборону? Все просто.

0: сияющие в небе, мне вновь напомнят о тебе. В дыхании твоем весенний ветер, и он приблизился ко мне. Я рядом чувствую твое тепло, и губ твоих прикосновения остановило время на мгновение.
1: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 00 51 0 775.
1: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. Пасечник. Мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 13 76.
3: Папа, купи мне велосипед.
4: Да, поехали. Я и себе куплю.
5: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
6: Рекламная служба «Кавказ. Радиоволна». 95-28-82.
7: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: ежедневно с 13 до 14.00.
1: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Далее на «Кавказ Радио» новости.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
5: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
6: Реклама спонсора.
7: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
0: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Встречай новый хит!

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.
5: Больше новинок.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Акбарса» в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе «Акбарс» впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Аппети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволила укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли Толетинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки «Заречья» Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это седьмой Кубок России в истории «Заречья» и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Суку. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Суку. Категория 0+.
1: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ. Ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
2: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
3: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: По будням на Кавказ Радио Волна слушайте самые свежие, актуальные и наиболее значимые спортивные события дня в рубрике «Новости спорта».
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева, 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева, 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: Реклама.
4: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
5: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
6: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
7: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
5: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
8: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
9: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан «Сад». Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан «Сад». Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад». Улица Пожарского, 28. Телефон 51-93-79.
0: Кавказ Радио Волна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
11: 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Более 8 миллиардов рублей направят на строительство домостроительного комбината в Северной Осетии. Как сообщил ТАСС, министр промышленности и инвестиций Республики Олег Атаров, реализация проекта запланирована в течение 3-4 лет. Оценочно общий объем инвестиций составит более 8 миллиардов рублей за 3-4 года, сообщил Атаров. По его словам, уже определена площадка для инвестора. В Северной Осетии с 27 года муниципальные районы будут упразднены, а вместо них в прежних границах сформируют муниципальные округа. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняли депутаты республики на заседании парламента. Отмечается, что переход к одноуровневой системе позволит ускорить принятие решений за счет устранения избыточных межведомственных барьеров, обеспечить единый бюджет территории с возможностью направления средств на приоритетные нужды и меры социальной поддержки. И в завершении выпуска. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все 7 объектов, за которыми ухаживает предприятие, уже работают. На протяжении всего сезона наши специалисты будут следить за чистотой и исправностью систем. Мы сделаем все, чтобы фонтаны оставались любимым местом вашего отдыха, говорится в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: И не говорите, что не слышали. Новая песня на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: А в магазине

0: 73-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!

0: Гаджет новости, сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса 9, улица Астана Кисаева 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама. В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank, лицензия номер 2766.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкапонт и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
5: Пан Георгий, прошу.
6: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
7: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
8: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение. Решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник». Мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
1: «Кавказ. Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
9: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска. В России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» – проект «Историал коллекция», об этом сообщает «Урару». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентина Терешкова и Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Новая хорошая песня.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Ходарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Ходарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка – меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
7: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
8: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
9: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
10: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
11: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
13: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Кавказские поговорки.
1: Кавказская мудрость гласит: имеющий жену красивую, уже не беден. Имеющий жену умную, богат. Имеющий жену красивую, умную и хозяйственную, подлинно богат и счастлив.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Северной Осетии на площадке Кавказского инвестиционного форума. Как сообщает пресс-служба главы и Кабмина Республики, особое внимание премьер-министра привлекли макеты модульных конструкций, которые подходят для глэмпинг-отелей и частного сектора, не требуют капитального строительства и могут транспортироваться в любую точку России. Для расширения действующего производства инвестор планирует построить завод за счет собственных средств. Проект разбит на три этапа и реализуется с 26 по 28 годы. Министру образования и науки Северной Осетии Элле Алибековой вручили почетную грамоту республики за многолетнюю и плодотворную деятельность в сфере образования. «Мы видим изменения в этой сфере, сотни проектов, благодаря которым дети могут изучать науку и технологии и, главное, найти себя в жизни», отметили в руководстве администрации главы и правительства Республики Северная Осетия. И в завершении выпуска. Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней, сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении Министерства труда. Согласно данным министерства, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Новинки этой недели. Слушай первым на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды с

0: 73-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!

0: Программы «Гаджет-новости», сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
3: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
4: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Начинайте день с истинного удовольствия.
7: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
6: Представляем новинку – «Микс Пекан».
7: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
6: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
7: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
6: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
7: Звоните 999-115.
8: Папа, купи мне велосипед.
9: А поехали, я и себе куплю.
10: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, второй ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank. Лицензия номер 2766.
11: В супермаркете «Копейка», станица Архонская. Теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
12: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
13: Рекламная служба «Кавказ Радио Волна». 95-28-82.
14: Это будет новый хит.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
3: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкофонд и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
4: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95-28-82.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

доброго вечера всем, кто сейчас настроен на 98 FM. Как обычно, в течение этого часа вы услышите приятную музыку, актуальные новости и полезную информацию. Приятного прослушивания

0: Реклама. Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Яд.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: ФатАгро реализует картофель собственного производства. Бесплатная доставка до дверей от 50 килограмм. По городу Владикавказ, селу Нагир, Михайловское, поселкам Заводской, Южный. Звоните 51 12 12.
11: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100. Попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».

0: Реклама.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Что важнее всех игрушек? Погремушек и хлопушек, кукол, роботов, собачек, мишек, мячиков и тачек. Что важнее? Назови. С автокреслом ты води.
7: Даже дети понимают, что важнее для их безопасности. Ребенок в машине должен быть в автокресле.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
9: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
10: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
17: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
18: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».
19: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!

уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо за внимание. Всем доброго вечера и...

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Более 8 миллиардов рублей направят на строительство домостроительного комбината в Северной Осетии. Как сообщил ТАСС, министр промышленности и инвестиций Республики Олег Атаров, реализация проекта запланирована в течение 3-4 лет. Оценочно общий объем инвестиций составит более 8 миллиардов рублей за 3-4 года, сообщил Атаров. По его словам, уже определена площадка для инвестора. В Северной Осетии с 27 года муниципальные районы будут упразднены, а вместо них в прежних границах сформируют муниципальные округа. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняли депутаты республики на заседании парламента. Отмечается, что переход к одноуровневой системе позволит ускорить принятие решений за счет устранения избыточных межведомственных барьеров, обеспечить единый бюджет территории с возможностью направления средств на приоритетные нужды и меры социальной поддержки. И в завершении выпуска. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все 7 объектов, за которыми ухаживает предприятие, уже работают. На протяжении всего сезона наши специалисты будут следить за чистотой и исправностью систем. Мы сделаем все, чтобы фонтаны оставались любимым местом вашего отдыха, говорится в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
3: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
4: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!

0: Программы «Гаджет новости», сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: С нами везет. Реклама на «Кавказ. Радиоволна».
4: Начинайте день с истинного удовольствия.
5: «Пекан». Рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
4: Представляем новинку «Микс Пекан».
5: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
4: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
5: При заказе от 2500 рублей бесплатная доставка.
4: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
5: Звоните 999-115.
6: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
3: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Останок Исаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
4: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат», сообщает РИА Новости. По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос почти в 4 раза, это более 96 тысяч рублей, сказала вице-премьер. В апреле Минпросвещение и Миноборнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска: россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. А главным способом восстановиться становится поиск личного пространства, даже в самых неожиданных местах. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Самым популярным убежищем стала ванная комната. Там находят возможность передохнуть 31% респондентов. Еще 19% выбирает спальню, 12% – балкон. Согласно исследованию, почти половина родителей, 48%, признались, что на длинных выходных устают с детьми сильнее, чем в обычные дни. 15% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% скорее согласны. При этом только 9% респондентов воспринимают такие выходные как полноценный отдых. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: «Милые женщины». Ежедневно с 13 до 14 часов. Дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С «Кавказ Радио».
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
2: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр. Улица Астана Кисаева, 33А. Район Закарпатья.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пан Георгий, прошу.
6: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
7: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84
8: 91. В супермаркете «Копейка», станица Архонская. Теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
9: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
10: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад. Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад. Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
11: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
13: 95-28-82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Северной Осетии на площадке Кавказского инвестиционного форума. Как сообщает пресс-служба главы и Кабмина Республики, особое внимание премьер-министра привлекли макеты модульных конструкций, которые подходят для глэмпинг-отелей и частного сектора, не требуют капитального строительства и могут транспортироваться в любую точку России. Для расширения действующего производства инвестор планирует построить завод за счет собственных средств. Проект разбит на 3 этапа и реализуется с 26 по 28 годы. Министру образования и науки Северной Осетии Элле Алибековой вручили почетную грамоту республики за многолетнюю и плодотворную деятельность в сфере образования. «Мы видим изменения в этой сфере, сотни проектов, благодаря которым дети могут изучать науку и технологии и, главное, найти себя в жизни», отметили в руководстве администрации главы и правительства Республики Северная Осетия. И в завершении выпуска. Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней, сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении Министерства труда. Согласно данным министерства, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Новинка.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды.

0: 73 75 71. Мегафон 930 75 71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76 44 44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95 28 82.
4: Больше новинок.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ-радиоволна.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: без них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
10: Георгий, прошу.
11: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
12: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
13: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 40.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты одной из партий внесут на рассмотрение в парламент законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин. Об этом сообщает ТАСС. В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы, которые направлены на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни. Также штраф предполагается за принижение достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины. В феврале текущего года в 5 отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности. Их средний заработок составил 355 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование. Средняя зарплата 217 тысяч. Добыча углеводородов, нефть и газ и IT-сектор по 207 тысяч рублей, а также сфера воздушных и космических перевозок – 205 тысяч рублей. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
6: 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?

можешь уснуть? Хочется встать и включить радио? Так встань и включи свое любимое радио!

Дорогая, вы понимаете, у нас горы, горы. Ты в зоопарке был? Там верблюд видел? Верблюд. Обиделся.

0: Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
1: А да.
0: Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.

0: цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Ревность всегда смотрит в подзорную трубу, делающую маленькие предметы большими, карликов гигантами, подозрения истинными. Мигель де Сервантес.

Каза. Пещера сокровищ. Пастух по имени Таучел был человеком смелого нрава. Он забирался со стадами на самые высокие, недоступные утесы, куда не решались подниматься другие. Как-то раз сбившегося с пути Таучела внезапно налетевший вихрь перенес через пропасть и бросил на землю. Придя в себя и оглянувшись, пастух понял, что он в пещере. Вокруг полным-полно золота, серебра, драгоценных камней, оружия с богатой отделкой. Ослепленный блеском сокровищ, пастух медленно двинулся вдоль стены, и вдруг до его слуха донесся стон. Осмотрелся пастух и видит, в дальнем углу юноша прикован к стене тяжелой цепью. Черный коршун сидит на нем и терзает тело. Напрасно узник напрягает силы, чтобы дотянуться рукой до конца короткой цепи, свисающей с другой стороны пещеры. Каждое движение причиняет ему страдания, судороги сотрясают его тело, и тогда с уст юноши срываются стоны. И вспомнил Таучел рассказы стариков о юном Нарте, который осмелился когда-то проникнуть в заоблачное царство Тха и был наказан за свою дерзость грозным властелином ледяных высот. Тха приковал его к стенам пещеры и обрек на вечные муки. Много лет прошло с тех пор, и никто не видал юного Нарта. Не знали даже, где находится та пещера. И вот теперь сюда попал Таучел. Нарт увидел пастуха и говорит ему: «Помоги мне, иди домой и достань побольше старого железа, чтобы доковать цепь, которая висит на другой стене. Тогда я смогу дотянуться до нее, удушу проклятого коршуна и вновь стану свободным. А тебе достанутся все эти богатства. Только смотри, никто не должен знать, что ты здесь видел, а то все будет потеряно». Таучел поторопился домой выполнить просьбу Нарта, но не выдержал и рассказал обо всем одному молодому пастуху. Они вдвоем сделали длинную цепь из старого железа и поднялись по ледяным скалам Эльбруса. Но только вошли в пещеру, раздался сильный грохот, и скала вместе с пещерой провалилась в бездну. Таучел погиб сам и погубил Нарта, нарушив обет молчания. А сокровища, скрытые в пещере, говорят, и теперь лежат в глубокой бездне под ледяными толщами Эльбруса.